0: твой машина стоит в соседнем дворе.
1: Я так думаю.
2: Слушай, я вам одну песню.